0: shit move in.
1: Hey, you! Get over it! Первый! Второй! Третий! Начинает счет! Пять, четыре, три, два! Старт!